0: ваши три зарастая запал. Рады сбираются целый ковал. Слово живое пробирая до пья. Ти ж бо не прийд мені і не брат.
1: Нова українська музика на Перець ФМ.